0: Эта история началась со случайного знакомства в поезде в новогоднюю ночь. Дед Мороз ехал домой с войны.
1: Еду я с местов таких серьезных, где бои, навестить детвору и поздравить их с наступающим Новым годом. Сам себе я пожелаю. Наверное, чтоб мир скорее начался, закончилась эта война.
2: Ну, давай, на связь.
3: Да, скинешь мне?
2: Да.
0: Все. Его звали Илья. К моему удивлению, Илья оказался украинцем, воюющим на стороне России. Мы обменялись телефонами и договорились быть на связи.

Для меня эта война стала полной неожиданностью. Мне всегда казалось, что у нас, россиян, потерявших столько родных в конфликтах последнего столетия, прививка от войны. Но уже почти год, как Россия вторглась в Украину. Уже почти год, как мы в шоке проснулись, узнав, что мы граждане воюющей страны. И сегодня с плакатов смотрят мои соотечественники в форме. Кто эти ребята? Российских СМИ – это герои, которые всегда побеждают и никогда не умирают. В западных – военные преступники, несущие террор и разруху. Туман войны настолько густой, что разглядеть в нем судьбы отдельных людей почти невозможно –

0: Судьба Ильи, украинца в российской форме, была первой ниточкой, за которую можно было ухватиться.
1: Я жду.
2: Я вернусь.
1: Обещаешь?
2: Обещаю. Живым конечно дать.
3: И не раненым.
2: Постарайся не раненым. Все, еще раз. Через порог не будем.
4: Для меня война началась не в 22-м, она началась в 14-м.
5: Это, грубо говоря, начало гражданской войны в Украине.
4: Я потерял.

0: потерял дом, я потерял бизнес. В принципе, отняли все. Вот тогда мои пути с Украиной и разошлись.
1: Все будет хорошо. Немножко еще повоюем.
2: На тот момент я не совсем понимала историю Ильи. Но когда он позвонил с фронта, я сразу же напросилась поехать к нему. Здесь нахожусь абсолютно неофициально. Еду я на свой страх и риск, само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. И даже без пресс-аккредитации. Это интересно. Ну, не праздный интерес, а попытка понять, что же все-таки происходит. С моей стороны.

0: А это уже Луганская Народная Республика. Или оккупированная Восточная Украина. Или новые российские территории. Смотря кого ты спросишь. Я была уверена, что меня сразу же отправят обратно или, может, арестуют. Но попытка не пытка.
1: Я представилась командованию и сказала, что я снимаю документальное кино о разных судьбах на фоне войны. И мне было бы интересно поснимать немножко солдат. Ну, сначала разрешили, потом запретили, потом разрешили, потом... Ну, непонятно.
0: Сам батальон временно в тылу, в 180 километрах от фронта. Пока меня приютил взвод обеспечения.
2: Такой комплект военной формы тебе тоже. Меньше ничего нет по размерам?
0: Мне выдали спальник, сапоги и форму, чтобы я особо не выделялась.
3: А чей это домик-то?
4: А это презентовала нам тут местная бабулечка. Она здесь не проживает. Ну так, присматривает огородик, где же.
3: То есть они вам дом просто отдали?
4: Да. Так что можно сказать, здесь у нас такая славная передышка. Личного состава у нас с прошлых боев осталось маловато. Поэтому сейчас добавляют новых людей. И как полностью будет часть укомплектована, нас отправят обратно на передовую.
0: В эту деревню вывели несколько батальонов.
5: Значит, вы здесь.
0: Ребята относят еду знакомым, которые прибыли с фронта.
6: Настя, это вот первый бат, от которого осталось из 900 человек, осталось от них человек 300, да? Не соврать.
7: Если честно сказать, я уже не помню.
6: Уже не помнишь?
7: А ну что, выжившие остались.
8: Как так говорят? Мы люди с поломанной судьбой. Мы... Сейчас мозги соберу, стой. Собрал.
9: И кинули там нас.
8: Нас там кинули, мы попали.

0: окружении. Мы не знали, как нам оттуда выходить. Мы приняли первый стрелковый бой. Чуть-чуть. Вот. Аж на слезу пробило, блядь. Вот.
1: А вот
0: истребители.
1: Честно, нас херачили, приезжают по полной.
0: Приехали, когда нас с позиции убрали. Угу. Сколько нас вернулось? Из 900 человек, 300 человек, которые половина калека. И за 7 месяцев, я, можно сказать... Бля, забыл сказать. У меня, короче, блядь, левое полушарие кто-то спиздил. Мы, короче, искали всю ночь, и раньше не нашли. Мне в больнице сказали, что у меня левое полушарие спиздили. Из-за этого у меня левая рука чуть-чуть не этот не нажимает. И нога левая хромает.
2: У тебя есть семья? Дети?
0: Нет. Я разведен. А какая у нас судьба? Нет семьи, детей. Ну, есть, но можно сказать нет. У меня 7 февраля контракт закончился. У нас у всех 7. У этого вообще в январе. Прикинь. А что делать? Муравьи хуй придавать. Все.
3: И что вам говорят?
0: На копы.
3: Обратно?
0: Угу.
3: Вас обратно собираются? Угу. А вы в состоянии идти обратно в окоп?
0: Нет.
1: Настя, а ты куда вот это снимаешь?
3: Документальное кино.
2: Это фильм про нас будет. Где будет правда? Не как по телеку показывают, где будет правда?
1: Вот то, что по телеку показывают, никогда не верь.
0: Там не врут, там пиздят чуть-чуть.

0: батальоне Ильи из 400 человек осталось 80. Чтобы восполнить потери, к ним добавили 300 новеньких. Большинство из них мобилизованы, без военного опыта. Меня удивило, что некоторые пришли сюда вслед за кем-то. Отец за сыном, друг за другом.
1: Просто зови всех сюда.
2: Идем.
3: Да, подожди, погреешь.
4: Все, теперь пошли.
5: Кто стреляет?
4: Сюда.
6: Уже заряжен.
4: Да? Заряжены? Давай, 20 человек, желающих пострелять. 20 человек пострелять, желающих.

0: когда ты наверху находишься, да, управляешь дроном, смотришь на всех людей, они все такие маленькие, беззащитные. Я глаза и уши наших товарищей. Позывной у меня Кэп. Я попал сюда, пошел за своим товарищем добровольно. Меня не мобилизовали.
1: Сюда он прям мультик.
0: Вот. Ну, мы с ним с детства, как бы, ну, друзья лучшие.
2: Ну, до призыва как бы вообще не задумывался. А потом, когда пошла повестка, как бы, ну, сел, подумал, решил, что надо. Все-таки близкие. Хочется, чтобы все остались живы и здоровы.
3: Что ты думаешь, угрожает твоим родным? За что ты воюешь?
2: Нацизм. Больше всего нацизм. Я ненавижу нацизм. Потому что человек, они люди, они все одинаковые. Как, без разницы, какая нация, по какой религии мы живем. Мы все люди. Вот. И нацисты, я тупо просто их ненавижу.
3: Думаю, здесь на Украине его много?
2: Да. Здесь большинство украинского народа почему-то ненавидят русских. Только

0: Почему я не понимаю? Добьёшься.
1: Вон, красный.
2: Откуда ты узнал, что они ненавидят русских?
0: По тому случаю, то, что началась война.
3: В первую очередь я пришел сюда воевать за своего друга Мультика, а потом уже
4: хочется мстить за своих погибших товарищей. Погибло 3 одногруппника. Конечно, это плохо, но хочется отомстить.

0: Evet abi. Özürüm sen.
1: Да.
2: В отличие от новеньких мобилизованных, во взводе обеспечения почти все добровольцы.
3: Я не знаю, как вы, блядь, воюю за своих женщин, чтобы они жили там.
1: Да не пизди. Тебе 50 с хером лет, ты один, у тебя ни хера, блядь, нету.
3: Да нормально.
1: Если ты и здесь, ты не за женщин.
3: А за кого?
1: За себя. Чтоб получить и просрать. Блядь, на блядей, на алкашку.
3: Виталик, вот последние 8 месяцев, братан, 8 месяцев, я здесь.
1: Ну?
3: Виталик, что у тебя нет женщины, блядь?
1: Юр, у меня была женщина, я уже объяснил. Она сказала, то, что я не вернусь, то, что меня убьют, и все, и мы расстались. Я оставил их двушку, я оставил ребенка.
3: Нихуя себе. Я очень рад, что... Ты, как ты, есть. А я не такой, Виталий. И что?
1: Надо тебе, Юра, взрулей. Потому что твои бабы продажные.
3: Ну, пишут смс-ки мне.
1: Не за Россию, не за патриотизм. А за бабки за эти, блин.
3: Да,
1: чтобы так. Потом опять их проебать.
3: Да, именно так, Виталий.
1: Ну, это глупо.
3: А ты здесь зачем?
1: Я? Я уже говорил, зачем я здесь.
3: Ну-ка еще раз.
1: Я поехал на патриотизме сюда.
3: Ты его увидишь?
1: Сейчас уже нет, к сожалению.
3: Мне за тебя очень обидно, Виталик. Потому что ты здесь такой не один. Ты здесь не один, Виталик.
4: Хорошо, где самогон?
5: Ну, горилка же.
6: Горилка, горилка.
5: Украинский.
6: Да. Горилка.
7: Тихо. Так надо вылить на стол.
3: Вылить на стол.
6: О, все, да, да, уже горит.
7: Горит, горит.
5: Все, все. Что-то мне запах не нравится.
6: Давай, давай.
5: Я уже пьяный, бля.
8: Сейчас. В первую очередь я хочу выпить за пацанов, которые здесь тоже воюют с нами. Которые здесь находятся. И которые к нам еще прибудут. Вот. А по поводу войны, за что мы здесь воюем, я вам проще скажу. Здесь у каждого мотив один.
5: Скажи, бабки убью.
8: Бабки? Бабки. Это 100%. Бабки 100%. Но,
5: ты не прав.
8: Но.
5: Почему вы отрицаете, что у каждого своя есть мотивация, я не понимаю? Почему вы все подгоняете под одну и эту?
1: Я не понимаю, вот вас, вот мужиков 50-летних, у которых бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки.
3: В смысле бабки?
1: Вы куда их свою, в могилу заберете или что? Вы все строите на бабках. Да неужели это самое главное?
6: Это главное.
8: А это не главное, конечно. Тебе некого кормить, тебя ни хрена нету. Поэтому ты так говоришь, это не самое.
5: Ну хорошо, у меня есть кому как-то?
6: Есть.
5: Можно я свою точку зрения скажу?
6: Скажи свою точку зрения.
5: У меня пацану сейчас, старшему 16, да?
6: Ну.
5: Следующий подходит тоже через 4 года, пойдет в армию.
3: Говорит.
5: Ты подожди, дай договориться. Дай договориться.
7: Ты можешь увидеть.
5: Если я сегодня
7: на время.
5: И все мои

0: Друзья не пойдут, то завтра пойдут мои дети. Поэтому я пошел
1: Все
0: сегодня.
1: Ваши, все ваши.
0: Поэтому я пошел сегодня для того, чтобы завтра не пошли мои дети.
2: Как я думал, я воюю за нашу страну.
3: А ты здесь зачем?
1: А ты здесь зачем?
4: А я скажу.
1: Красиво.
0: Тихо, дай.
1: Я сейчас расстроюсь, блядь.
4: Я наркоманил.
5: Тихо, молчи.
1: Заебись.
4: С ума сходил, ёпта. Пиздец, с ума сходил, ёпта. Я просто знаю, что меня туда опять затянет. Если бы сюда бы не ушел.
0: Вот. Да. У меня всего только один вопрос. Можно задать? К Володе.
4: Нет?
0: Почему, например, Володя не воспринимает слово патриотизм?
6: Почему?
0: Как это? Не знаю.
6: Что ты, блядь?
0: Да тише ты!
7: Патриотизм существует, но мне нужно себя. Даже вот когда я дерусь в драке, мне всегда нужно знать, что я прав. Если я не прав, я не лезу в драку.
0: Правда, так за мной,
7: здесь. Да, так и здесь. Мы полезли в драку на Украину, но я себя не чувствую правым.

Сегодня весь батальон выдвигается на фронт. На удивление, командование пока терпело меня в тылу. Но еду я, чтобы не подставить командование, немножко в тайне от них. Если не успеть загребсти до того, как мы отправимся, конечно. Это все нужно снимать и стараться по максимуму минимизировать последствия для участников, чтобы попытаться и рассказать, и не навредить. Посмотрим, чем это закончится.

0: крайники водителя, но лучики оператора.
1: Вы покрыли, господа, да?
2: Практически.
3: Где там Кэп? Кэп, братишка.
4: Так что, мы прямо сейчас уезжаем? Вещи все здесь оставляем, едем вот так, как есть, что ли?
5: Парни, помашите все ручки в камеру, пожалуйста. Красавчики!
6: В сегодняшнем видео вы увидите, как перемещаются военнослужащие российской армии. Второй в мире армии, как сказали. Представляешь, что будет в четвертой?
7: Куда? Не знаю, куда?
8: Ничего не меняется, давай, что 30 лет назад, что сейчас.
5: Очка, стоп, не надо, не надо путать шоу, стоп, стоп, стоп.

0: Ele atrás.
1: Снимаю кошку.
2: Что нужно? Кошка?
1: А где она?
2: Где-то рыба была.
1: Где она?
3: Вот она, под столом.
1: Нет. Он ничего не понимает. Проебем, смотрите, не будет
2: удачи. Ну что мы сядем?
1: С тобой, Хаш, пошли домой.
2: Погостил здесь немножко.
4: Правильно. Мы все сидели.

0: По идее, да.
1: Да. Я не знаю, как они действуют, я не часа.
2: Кажется вечностью, мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя подбросаем.
1: Лена, я занят. Я занят, разговаривать вам.

0: нас остановка по дороге на фронт. Ночуем мы в советском ядерном бункере.
1: Здесь не вариант отвода оставаться.
2: Деваться некуда, пока дальше.
0: Переезд занимает 2 дня. В этом регионе почти вся инфраструктура времен СССР.
3: Те люди, которые создавали СССР, сейчас, наверное, там на том свете переворачиваются, потому что все развалили. Ведь даже до войны довели. После распада Союза началась конфронтация между Восточной и Западной Украиной. Все наследие, которое нас объединяло, западные националисты начали уничтожать. Сносить памятники героям Советского Союза, перепись учебников, переименование улиц. Вот мы если разговариваем по-русски, то мы как бы для них украинцы второго сорта. Но для меня связь России с Восточной Украины переходит все границы, которые пришли после распада СССР.

0: Я просто помню, как мы раньше жили вместе. Россия, Украина, все это было неразделимо.
1: По братскому союзу я скучаю.

0: вижу эти разрушенные дома, вижу этих бедных людей, которые живут там без света, без газа, без воды. Это ужас. Я сам понимаю, это крупный дом разбомбили.
1: Зайду, посмотрю на развалины. И руки просто не поднимаются ничего делать. Посижу час, поразмышляю.
0: И о том, как можно было это 10 раз избежать. И о том, что воюем-то мы сами с собой.
1: Славяне со славянами.
0: Получается, часть славян за Запад, а часть славян за Россию.
2: Мы доехали до нового пункта дислокации. Это городок в 7 километрах от линии фронта.
3: Не, подожди, они туда хотят Урал уже гонять.
0: Ты на охране, короче, я пошел.
4: Да, да, все.
2: Сюда приезжают заправляться медики батальона. Они объясняют, что 300 – это раненые, а 200 – убитые. Эти термины мы будем слышать часто.

0: На точку эвакуации привозят солдат, чтобы они шли к своим позициям. Сюда же выносят погибших и раненых, которых забирают медики.
1: О, какие! Здравствуйте!
2: С нами сходишь? С нами сходишь?
3: Я туда иду.
2: Туда идешь?
3: Туда, да, я туда.
2: Все, погнали, мне надо чувака найти. Ты не видел его? Там тело лежит. Прям здесь, взглядом, прям пиздец рядом. Давайте побыстрее. Мне там один. Поехать?
3: Да.
2: Давай, я поехать, пойду тогда, да. А вы идите тогда вдоль этого. Вообще он должен где-то здесь, прям вот эта дверь проветрится, там воронка, если есть, он должен в воронке бы убежать. Смотри, вот это. Где ты, брат, тут дай знак, блядь.

0: Есть?
1: Отлично.
0: Вот, бля.
2: Все, давай, блядь, спасибо.
1: Да мы в курсе, ёп.
0: Ну что, брат, мы пришли за тобой. Все спокойно.
2: Так. Что
0: ты такой, братан? Это же. Так, лучше.

0: Это первый погибший батальон из новеньких. С ним даже никто не успел толком познакомиться.
1: Девчонки, всем спасибо, всем герои.
2: Походу, короче, живот было ранение. Все, нет у него я с собой. Только нож и фонарик. Да я тебе говорю, нету документов.
1: Они скажут, что были. Смотри внимательно.
2: Я по всем карманам.
1: Смотри внутренние карманы.
2: Я знаю, может, у него сейчас на свитере есть карман.
1: Вот они, девушки, такие, как звезды, блин.
3: Такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды.
2: Ёбать, в рот, поворот.
3: Как она.
1: Молодцы?
4: Что за... Есть. Угу.

За что пацаны погибают? Я вот не знаю. Ну, кого-то там захватывать. Да нахуй надо, блядь. Ну, типа. Что? Что-то этого изменится, блядь. Чё, война прекратится. Это... Вот это, блядь, это уже история, блядь, считай, да? Это будут знать наши, наверное, правнуки, прадеды. Что они, блядь, подумают про эту хуйню всю? Типа, блядь.

Украины. Это очень красивая страна. Россия, можно сказать. Я в таком же у бабушки дворе росла, образована. Но эта война, блядь, она портит нахуй все просто. Люблю нашу родину. Для меня Россия — это родина моя. Хотя для меня родина начинается и заканчивается товарищами.

Я помню родителям говорю, я хочу военное. Где-то с лет 7. Они такие, а как семья, то да все. Я такая, блядь, ну, похуй. Типа, товарищи уже для меня семья. Больше-то и не надо.

0: человек, кто написал просто. Конфуций, ёпта. Погнали.
1: Вообще никому не сказала. Никому не сказала, что я куда-то уехала. Ну, пока здесь наши пацаны, я никуда не денусь. Как я могу их оставить?

0: Че, дозвонился?
1: Связи не мои, не буду. Отставить!
2: Я это умом ебу. Да мне как-то, ну, не доводилось, что лазить по таким заброшкам здесь.
3: Здесь, наверное, квартиры, наверное, хотели строить.
4: Алло, привет, солнце.
5: Ноготь свой сломанный сделал. Это печаль.
4: Я тебя слушаю.
5: Давай говори.
4: Все, что в голову влезет.

0: Блин, я первый раз залазил на крышу девятиэтажного здания. Красотища какая! Дух захватывает. Куда это они там все это бросают? Просто в пустоту. Да естественно, все здесь кого-то теряют. Шарах, ебать. Вот это было громко.
1: Тут информация, скажем так, ноль. Никто толком ничего не знает. Пулеметчик.

0: Тишина какая-то, блядь. Затишье перед бурей.
1: Нам и надо наверх обосло.
0: Да. На эту гору подняться.
2: Давай быстрее, ребят.
3: Давай отсюда, на. Легче туда подниматься.
2: Смотри, тут стрелочка аккуратно.
3: Тихо. Что он такой? Ты гонишь?

0: ожидаем с боевого распоряжения.
1: Первый его выезд.
0: Я тоже там был.
2: Кэп, Кэп, я мультик, ответь.
3: На связи, Кэп.
0: Братишка, ты где?
3: Я от 9-этажки иду в сторону школы.
2: Принял. Ёпть, какой он чистый.
4: Братишка!
5: Да, смотри.
2: Че это такое?
5: Осколок въебал.
2: Салам, брат. Осколок въебал?
5: Да. Напарник долбоёб, нахуй.
2: Че такое?
5: Ну мы зарядили воги, начали взлетать, нахуй. И у него автоматом начинает воги сбрасывать. И я вижу, как они падают, я убираю голову, взрыв, нахуй, мне просто осколком, блядь, рассекает обе губы.
0: У тебя камера постоянно, да, была включена?
5: Она вот здесь у меня висела на груди.
2: Так вот.
6: Давай, ребят, улетели.
7: Нет, осколок проебал.
8: Том, смотри, живой нормально?
2: Да.
8: Сейчас, забирайте, птицу, ходим, нахуй.
5: Самое главное, яйца на месте, нахуй.
8: Егор, Егор.
5: Я к медику зашел, они мне там наливают, нахуй. Я говорю, идите, нахуй, со своей водкой, блядь.
0: Ебать, ты колбасит.
2: Зубы еще болят.
0: Конечно. Айда, давай.
5: Бля, ебать, благо нахуй не чуть выше, нахуй, прикинь, если в висок, нахуй, пизда, нахуй, 200 и домой, нахуй. Помнишь, когда вот прям вот летом, блядь, перед отправкой, нахуй, перед тем, как нас мобилизовали, а сам, не, помнишь, эти фото?
2: No.
5: Ботокс. Вот такой бубнищий, блядь.
2: Ботокс.

0: Все начинают витамином. А узнай характер аминь.
1: Аминь, я жена, основа в районе сердца, прием.
0: Понял, принял.

0: Вся год война. Что ты буханку экономишь? Починить. Все, останусь.
1: Нормально, все, братиш. Нормально.
2: Все, что в школу не пошел, чтобы не сдохнул, блядь.
0: А кто вы? Да, я пару сантиметров ниже, нихуя не протонул.
2: Сигарет,
0: тебе нельзя.
1: Нельзя, братишка, нельзя, нельзя.
2: Ты чё, блядь? Хочу.
1: Сейчас.

0: Слышал же, что российские войска обвиняли в военных преступлениях.
1: В военном преступлении?
0: Военных преступлениях. Ну да, что убивали мирных жителей, что там насиловали кого-то. Как ты считаешь, это правда или нет?
1: Я считаю, это неправда.
0: Не могло такого быть?
1: Не могло такого быть.
0: Почему?
1: Ну, я многих людей видел. Многих. Эти люди тоже на многое способны, но чтобы кого-то там, вот из мирных жителей, он, по сути, ему ничего не сделал, подойти просто его, допустим, там убить, изнасиловать, где-то закопать. Нет, русские войска на это не способны. Они не станут этого делать. Зачем это им? Человек просто живет своей жизнью. Зачем портить жизнь этого человека?
0: Но мы же вторглись в их страну.
1: У нас как бы вторглись, может, даже не по своей воле. Мы вот этот приказ, мы вошли.
0: Ну, думаешь, это правильный был приказ?
1: Не знаю. Кеп, у тебя есть 7,62?
2: Посмотри, вот куртка висит в левом кармане. Ей уже самой пизда.
0: А что ты делаешь?
2: Я вешаю патрон. На жетон.
3: Просто память. Память.
4: Я понимаю, если тебе ее из груди достали.
2: Ой, господи. Ты хочешь, чтобы мне патроны из груди достали?
3: Нет.
2: Ну тогда вот все.
3: Так.
2: Она сломана. Все.
4: Ну, мы сейчас это проверим.
2: Конечно. Еба.
4: Это было опасно, нахуй. Мы бы сейчас тут все бы 200, нахуй, и домой.
2: Усё.

0: И все, он падает, пробивает капсуль.
1: А ты где такой холостовик нашел?
0: Да это вот пацаны подогнали. Просто надо доработать этот механизм гвоздя.
2: Куда ушел маленькое сверлышко и бросил?
3: Для людей непосвященных, в чем их предназначение?
0: Убивать.
3: Насколько ты это правильно? Вот так слышишь.
0: Как я считаю? Что я считаю? Что я должен считать? Скажи мне.
3: Насколько все это правильно?
0: Что именно правильно?
3: Да все от того, что ты делаешь Боги для того, что...
0: Я говорю, либо я, либо они меня. Как бы, ну, я это делаю для себя, чтобы выжить. Я не знаю. Такие вопросы задаешь, у меня аж прям это. Даже не знаю, как тебе на них отвечать даже.
3: Думала бы.
0: О чем, Настя, скажи, думать? О чем? То, что мы на их земле, и что, нам нужно было развернуться и идти, послать всех нахуй, пускай тут наши ребята сами разбираются или что? Так что ли нужно было поступить, я не пойму. То, что мы на их землю приехали, пришли. А они то, что тут 8 лет для свое же население бомбили, ничего, да? Сколько детей погибло, блядь, и бабушек, и дедушек. Они тут бомбили по своим же. Мы где-то в чем-то не правы, они в чем-то не правы. Это по-любому, это и есть такое. Я сейчас просто делаю свою работу. А, сучка. Заебись, сломал сверло. Блять, пальцы заклеил.

0: нормально.
1: Ну давай, блядь!
2: Всем привет!
3: Вовайчар и Ивана. Турист. Ни хуя не военный.
4: А ты часто туда ездишь?
3: Мы туда, короче, не доезжает. Гуманитарная помощь от Великой Единой России. Нет, завод есть зато. Летать. Блин, вообще красиво это. Младший человек.
4: Там сейчас бомбят?
3: А?
4: Там сейчас бомбят?
3: Да. Там подсказал нахуй бэги, долбоеб. Так, где-то вот тут установка, синие ворота. Вот вся эта война здесь, она похожа на какой-то велотекущий трип. И туда, и не обратно.
5: Куда он?
6: Это, блин, вот туда. Вот там, где ящик вот стоит, ставь. Вот так вот, ставьте. Я хоть сидя буду это самое разбирать. Такие довольные односельчане. Я выхожу утром в 8 часов, ящики стоят. А где ты взяла? Говорит, солдаты привезли.
7: Амин, подъедь сюда, где Ема живет. Там уже извлечь осколок. Ой. Ноги, прием.
6: Машина только у вас нехорошая. Это 300. Это живые или раненые?
4: Это раненые.
6: Раненые. Ну, тогда еще более-менее. Я так вот этого боюсь, это как возят.
7: Все, принял.
0: Амин на приеме. Понял, принял.
7: Да, понял тебя.
4: У вас часто здесь бомбят?
6: Вчера не было. Позавчера, вот там воронка за ежемалиной. А 3 дня назад воронка за кухней.
4: Угу.
6: Там за. Вот пойдите, да, посмотрите. Да, да. Пойдемте вам поговорим. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья.
3: Сюда, пожалуйста.
6: А тут раз, конечно, в ящике.
3: Нет, тут.
6: Нет, ну сейчас мы посчитаем. Сейчас я позову Нину.

0: лежит нам. Помоги, чтобы эта война кончилась, чтобы не стреляли они уже. Убивайте, вы же братья, Украина и Россия это братья. Как это так убивать друг друга? Иди лишние. Конечно, у нас все за Россию. Ну, еще был на Ленина улице, на первая вверх идет. Там был Витька, он магазин держал, он все время выступал. Ну, сейчас он здесь не живет, где-то уехал.
1: А почему люди за Россию?
0: Не знаю, ну, вы понимаете, я училась в школе. У нас над доской Ленин был. И написано было, учиться, учиться, учиться, как завещал великий Ленин. Украина против Ленина. Мы все русское изучали. У нас был класс, у нас Казахстан был, ну, как 15 республик. И у нас каждый класс был, ну, как республика. Мы концерты ставили, мы одевали костюмы. Надо всем дружить мирно, надо всем дружить. Я привыкла, я в школе училась. Я верила в это все.

0: чем дома палками хожу. Ну сейчас одну или два. У меня колени. Я на шахте проработала 28 лет. А сейчас фонарик. Вот здесь сын спит. На этой вот намощено. Там кирпичи, потом доски. А вот здесь я на кровати.
1: Вы здесь уже год?
0: С марта, с конца марта того месяца, да, получается год. Я вообще виню. Это Америка влезла, мне кажется. Я не знаю.
2: Ну, Украина ж в НАТО или куда-то вступает.
0: Вдруг, не дай бог, прорвется Украина сюда. Я вообще этого боюсь. Мне кажется, нас Украина перестреляет просто. За то, что с Россией мы общались, все это самое. Мне кажется, с Украиной мы никогда не помиримся. Никогда.

0: свою эту печку, наверное, не чистили год.
1: Скучаю по дому, по кумовьям скучаю. Сад у меня обалденный был, виноградники. А выходные — это день начинается либо с похода по всяким паркам и аттракционам с детьми, а заканчивается шашлыками во дворе с друзьями. Да, вот это времена были, конечно.

14-м, когда ВСУ начала бомбить Донецк, вот это уже было жестко, конечно. Я тогда и детей своих тоже под обстрелом вывозил. Конечно, весь Донецк поднялся. Большинство мужчин кинулись в ополчение. В ополчении я провел это 3 месяца. Сейчас в Донецке жизни нет. Сейчас всех раскидало. Кто убит, кто где.

0: Я сюда шел помочь людям, защитить их. Может быть, этот кошмар закончится, в котором они живут с 14-го года. Ну, реальность, она совсем не тем оказалась.
1: Привет, нашел патриотический газет.
2: Приносит.
0: Ну, в основном, говорю, пропаганда.
2: На самом деле, то, что пишут, то, что показывают по телевизору, не соответствует действительности.
0: Ну, это опасно тем, что я спаривший с телевизора, добровольцем пошел, скажем так, патриотом на это СВО. Я шел на полгода добровольцем, а теперь, получается, я здесь уже 7-й месяц нахожусь.
3: Мне сказали, что ты отсюда уедешь только вперед ногами в Россию.
0: Если бы я это знал, я бы не пошел.
2: Потому что тоже были планы на жизнь.
3: Ну, ничего не продвигается. И я думаю, то, что это искусственно идет затягивание этого конфликта. Потому что это кому-то выгодно. Мы не хотим войны. Не хотим убивать, не хотим погибать.
1: И что ты думаешь делать?
3: Служить дальше.
0: Ни у них, в принципе, ни у нас выбора как такового нет.
4: На поле танки грохотали, солдаты шли последний бой.

0: Šampanski mi je obmitio mašinu, si mi mašta još šampanski ma pivaj.
1: Я обратился сюда к энергетике, батю, ранил он здесь, взорвался нахуй просто.
2: Блядь, нахуй эту всякую хуйни, блядь, тут боишься чем-то нахуй тыкнуть, блядь, и пиздец.
3: Ведь смотри, вот это вот, палец указательный, вот здесь кнопка. Дальномер, здесь ПКТ, контроль.

0: Нам даже и не объясняли, что это такое, нам сказали, она у вас нужна будет. И все.
1: Блядь, значок СССР. Блядь. Хотя, блядь, сейчас Россия 23-й год, блядь.
2: Мультик огонь, нахуй. Давай, заводи свой мамон.
3: Давай его, блядь, быстро. Смотри.

0: Ну, когда заехали, был изначально страх. А потом как-то стало без этого. Хочешь, не хочешь, такого понятия нет. Здесь, если надо, значит надо. Понятие честно, нечестно, как бы я не вижу. Те и мы обстреливаем практически одинаково.
1: Когда начали упасть? Во сколько времени?
2: 10:30.
1: Я говорил, блядь, сиди как раз
3: мало. Вася, сюда зайди, пожалуйста.
4: Что-то горит.
1: Попали, что? Да не, ничего не горит.
3: Здесь где-то
1: рядом. Здравствуйте.
5: Блять, корректировочка пройдет еще в нему.
3: Да, корректируется.
6: Что значит, если долго переживать, значит пушка.
3: Или блять корректирует ее. Конечно, не позелится.
1: Идем,
3: по дому хуярят. Не, четко по дому хуярят. Конечно, по нашему.
7: Три уже было.
4: Двери прикрыть надо. Кирпичи полетят, блядь, сюда
3: нахуй. Никуда нельзя сейчас ее будет.
1: Сейчас где-то птичка висит.
4: Сука, и наши молчат, а?
5: А они как сюда ебало кровь, когда, блядь.
8: В окопах так не ощущается, блядь. Там, блядь, спокойнее, и это переживается.
9: Да он хуярит, хуярит.
4: Не тужили, блядь.
3: Не, сегодня съезжаем все.
8: Бля, вы на улицу не накурились, нихуя, пришли сюда. А? Что ты закнешься здесь нахуй? Ну,
1: ждем.
3: Не по нам
7: куярится. Нет, это ближе, чем предыдущий.
8: Это уже далеко.
1: Это, короче, там, еще, да? Или?
3: Братская могила, блядь.
1: Так куда выходить? Сиди здесь.
3: Дайте сигарету.
1: Че, колбасишь, что ли?
3: Сейчас пойду. Не, прошлый был ближе.
7: Куда ты пошел, блядь, курил?
1: Да куда здесь?
3: Да
1: здесь,
3: чувак! Брат! Ёп,
1: давай.
3: Танк же, говорю, ебать, курю, блядь.
7: А это уже второй
3: видит.
5: А по-любому пушка так быстро.
3: Танк?
1: Нет. Слышал?
8: Нет. Зашел просто.
1: Это наш.
8: Наш вообще молчит.
1: Это наш.
3: Тогда помните,
4: через сколько, блядь.
3: Что-то же было, когда
5: играли? Диаметр что-то маленький вылетает наш.
1: Идем.
10: Тихо,
1: птичка.
8: Все.
1: Тихо.
3: Пчела.
1: Все равно жужжала. Ну так и птичка жужжала.
8: Кременной были. Мы ставили друг напротив друга.
5: Шерсть не заряжали.
1: Это шершень. Не, я знаю, так.
8: Шершень.
1: Да, тоже самое.
5: Ладно, давайте, погнали. Да? Хотя бы с интервалом там вышло два человека, потом еще.
8: Ну все, пойдем сейчас.
1: Ну конечно, пошли. Ладно.
11: Утром встаю и думаю, кто-то лежит в земле, да, это из пацанов. Не увидит солнце, небо, с родителями не увидится, не поговорит. Начать войну очень просто. А вот закончить, ебать, ты попробуй это сделать.
8: Страшно будет, да?
3: Это у нас немного не хватит. Съебываем, давай.
8: Да, съебываем.
3: Что там?
2: грузи. Воды, трасса залазь.
9: Рост 57.
12: Рост 57.
9: Что, ребята, готовы устроить джаз-банд?
12: Да, готовы.
9: Время готовности.
13: 7 минут.
9: Довести по готовности доложить.
12: Понял.
9: 46, 640. Что? 46, 640.

0: Бомбила?
1: Не.
2: Какая команда была? Никакой команды не было.
3: Сука, сумасшедший, блин. Это же мод.
0: Огонь, огонь.

0: Колючий, Марио, Симис. Говори, да, все, прием.
1: Да, все мои, все мои, все мои.
2: Именно 200?
3: 3200?
1: Да.
0: Подойти пока не могут, как принял прием.
1: Шина Амин на приеме.
0: Еще раз, 3200? Трое 200, смен взвода. Подойти пока не могут, как принял.

0: налево.
1: Шлагбаумы, тормози.
2: Ёбаный свет, войну здесь устроили, блядь.
3: Ну пусти меня!
2: Дри автомат держит, но тут целится, ебать там.
4: Да, да.
3: Там мой взвод, мы заебал, тварь! Пожалуйста! Пожалуйста, пусти меня одного, хотя бы! Типа военные ебаные, нахуй.
4: Ты пиздос какой-то, нахуй.
2: Вот так и ебать.
4: Что за издевательство, ебать, блядь.
2: Цирк, да?
4: Ты как дети, блядь.
0: Можно?
5: Нашли, как переругаться.
6: Тебе поближе не нужно.
0: Амин, поехали.
5: Получается, классно, не маленько.
0: Антоху оставили. Один, говорят, не сразу умер. Колючий сразу там видел шею. Ветер, Амин, поехали.
7: Сейчас палец, ёбну сюда, и все люди.
0: Поехали.

0: ебаная понял.
1: Когда нас не слышит, как
0: ну вот она сразу троих хуйнула, один стрелёшка нахуй.

이게 멋있어, 힘이. 이게 그렇게 뜯어가시나. 别问你，别问，别。 хорошо стал жить. Все, говорит, на все хорошо. С женой все замечательно, на работе все отлично. Вообще просто сказка, песни. И говорит, война. Мне, говорит, призывай. Не съебать.

0: Алло.
1: А я вам звонил по поводу вашего мужа. Он погиб в воскресенье. Примите мои соболезнования. И я командир медвзвода. То есть он в моем взводе был. Как бы вам официально еще непонятно, когда позвонят. Вот звоню сказать сам. Мина пролетела. Три человека сразу погибло. Но он на месте моментально. Одевайтесь. Примите мои самолеты.

0: Я далеко?
1: Километра два, блин. Ты мне тоже сигарку.
0: Дай бог с нормально.
2: Вчера тоже говорили.
0: Ага.

0: Здесь меня нет.
1: Личное дело мое утеряно.
0: Зарплаты нет. В списках части я не состою. Сказали, служите дальше, и все, и до свидания. Земляника.
2: Угу, скоро будет ягода, блин.
0: Мешки эти белые, блин. Иди, стан, держите, блин.
2: Если кого-то накроет, блин, чтобы остальных не накрыло.

0: Они тут 500 метров. Кричат: русские, сдавайтесь.
1: Оккупанты, да?
0: Оккупанты. Да хуй вам в сраку, блин.
2: Гимн России на все включает. С 5 часов утра. Громко говорит.
3: Они нам что включают?
0: Они нам ген Украины.
2: Да.
0: А ну давай, разметим сразу. Надо побыстрее копать окопы.
1: Птичка что-нибудь опять?
0: Нет, это от реки шум.
4: Последние 2 месяца то, что был на передке, ничего не получил. После ранения положенную сумму я тоже не получил.
2: У вас получается сейчас контракт закончился, мобилизовался, это так ли?
5: Он уже закончился у меня еще 2 месяца назад.
2: В Москве закончил. По идее, вам по 200 тогда выплатил. И заключено. 196.
5: Что-то я не вижу.
2: Ну, сейчас что, кажется, вот в этом месяце сколько получил?
1: Ничего не получил.
5: Семья. Им угрожали, что их не заплатят. Вчера денег не заняли. Пацаны мобилизованы.
6: Если бы я знал, что такое будет, я бы хрен бы контракт бы подписал.

0: Сейчас ничего не могу сказать. Я еще не понял, что я еще думаю. Я думаю, 100%, наверное, обратно потянет.
1: Почему?
0: Да похуй, это какая-то тяга такая странная. Не могу ее определить. Но она есть. Привычка какая-то. Прикинь, забыл, какой этаж.
1: Забыл этаж?
0: Забыл какой этаж, не знаю. 12-й.
2: Пойдите, пожалуйста.
1: Покинув фронт без разрешения, Илья рискует получить уголовное дело. Но поскольку ему уже 50, у него есть шанс вписаться.
3: Нет.
4: Здорово, Соня. Давай, отвлеки.
1: Тем временем батальон перекидывают на более опасное направление. Что случилось-то?
5: Что, не надо мне.
6: Пизды чуть-чуть получили.
7: Я в рот ебал возле этого окошка нахуй ездить.
5: Сейчас
8: я шлепки обоим.
6: Стекла нахуй.
8: Заебись, думаю. За ночь вывезли всю бригаду. На Бахмут. Самое жесткое направление. Бахмутское направление.
6: Чуть не убило нахуй, а давай
9: лихать. У нас колеса, короче, вот это колесо порвало.
10: У меня.
8: Ну, здесь настолько все запутано, я даже не знаю, за что мы воюем. Как бы, даже без понятия. Я уже настолько насмотрелся на все, 10 дней. То, что просто охота домой. Где никто никого не застрелит, не убьет. Тишины, мира. Ну, даже вариантов нету. Я готов отдать жизнь за свою страну. Я патриот России. Я не... Ну да, я патриот.
1: Здесь довольно много чего поменялось, очень много погибших ученых раненых, и сменилось командование. Новый командир, по слухам, против моего присутствия на фронте. Но он живет отдельно от солдат, и я избегаю его, чтобы остаться с батальоном подольше.
11: Потекло. Да, советские фильмы сделали огромнейший вклад. Там ценности были такие патриотичные, я бы сказала. Цинизма не было. Не то, что сейчас.
12: Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России.
11: Кто-то вот просто думает на местном. Мы же с ними разговаривали. Вот, Советский Союз вернется. Да не вернется, не вернется.
12: Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное...
11: У меня отвращение появилось и понимание, что я не понимаю, за что.

0: I still got off someone.
1: Ты выйдешь за меня. Ну, пожалуйста.
0: Ты серьезно?
1: Я растерялся, пиздец.
0: Ты серьезно?
1: Ну, подойди ко мне, я не могу. Ой, как я волновался вообще.
0: Товарищ муж, вообще неожиданно. Я помню момент, когда мы первый раз снимали, я такая, все, у меня не будет семьи, я посвящу всю жизнь военному делу. О, кто ж знал? А он тогда уже был в нашем подразделении, сидел в этой буханке. Кто ж знал?
1: А ты сзади? Я вообще, я не знаю, я бы так боялся. Он меня там подготавливал.
0: Как-то другое у меня отношение уже стало к семье, о том, чтобы у нас были дети потом.
1: Красота.
0: У меня руки трясутся. Чего они трясутся? Кошмар. Так что семья моя родина теперь. Все.
2: Моемся и на что? Вечер, наверное, не знаю.
3: Какие ощущения?
2: Ты ебушь. Я не пойду нахуй никуда, я что, ебанутый нахуй, погибать там меня. Я к штурмовику не готовили еду. Вообще я медик.
4: Че, помирать отправлять?
3: Куда помирать?
4: Побывать. Ищи. Леса там.
5: Точной задачи нету по противнику, по минно-саперному делу. То есть нас отправляют с закрытыми глазами, то есть как слепых котят. Надеемся на лучшее.
3: То есть ты готов рисковать своей жизнью?
5: Нет, пищи? Я не готов рисковать своей жизнью. Нет, я не готов. Не готов. Сейчас сказать нет, не готов. Ну, я не могу отказать, так как все-таки. Если надо, то надо. И с этим не поспорить.
6: Там что, пацаны говорят, ты идешь, что творится?
7: Это, блядь, точка такая, ебать, обстрелом, блядь, если туда заходят, заезжают, блядь, по ним ебошь.
8: Со всех сторон, с обоих сторон.
7: Ну.

0: Мужики, давайте снимать. Циркулярно, завтрак готов, раздача на кухне.
1: Какой завтрак, обед, ты чё, блин?
0: Да, прошу прощения, обед. Повторяю, обед готов, раздача на кухне. У меня же все дни перепутались. Дни, завтраки, ужины.
2: Ты так смотришь, чтобы набрать 120, без файла, без всего, тебе надо все карты Коста себе забрать.
3: Да пиздец можно, ты уже все забыла.
2: Вот что-то из этих тебе должно, наверное, подойти.

0: Да там, когда вникаешь, вообще охуенно там все.
1: Я всегда считал, ну, украинский народ, братским народом, да, у меня свои корни с Украины, даже западные. Пока что эти политики разберутся, у кого яйца больше, блядь, будет много жертв. Пора это уже заканчивать, хватит, хватит, чтобы все вернулись со стороны противника живыми, здоровыми, к своим семьям, и мы будем. Я вижу, сколько много ребят не вытащено под клещевкой. Мы ходили по этим трупам.
2: Вот еще трупы. Вот трупы. Это наши трупы. Вот это не знаю чьи. Вот это наш красный. Уже весь черный, сука. Это все наши. Валяются. Вот. Уже давно лежит, видно. Вот это тоже наш.
1: Не дай бог, не дай бог. Вот так бы скажу, не дай бог. Это очень страшно.
3: Что, вода? Мы не отказываемся, но мы пока все против.
4: Я впервые вижу ребят на нервах. Из них почти никто не видел украинцев лицом к лицу. Все это время они сидели в обороне, в окопах и блиндажах, как солдаты в Первую мировую. Завтра у них первый штурм.
5: Я сейчас, блядь, и Мирону ногу прострелю, и Сереге ногу прострелю, блядь. Да я не могу, блядь, старшина, блядь.
6: Стеришься, блядь. Думаешь, никто не понимает?
5: Ну, блядь, ну просто же на убой отправляют нас, блядь. Ты же прекрасно это понимаешь,
7: блядь. Я брал, я по-другому.
5: Дядя, ты...
7: Я не буду брать.
5: Дядь, ты идешь? Дядь, ты идешь?
7: Иду, а куда-то, блядь.

0: А это от осколков, а не от пуль.
1: Деда, промежол есть, да?
2: Ты губ взял сегодня?
0: Да.
2: Нихуя не взял.
3: Давай.

обстановка. Продвигаемся, продвигаемся потихоньку, пока еще противника не видно. Прекратились обстрелы. Десантность продолжается, десантность продолжается. Минус первый, еще один прилет. Минус первый.

0: Давайте, скоро.
1: Хорошо, спасибо, товарищ Москва.
2: Они забрали туда своего солдата с оторванной ногой. На месте подорвался солдат. Лист, лист на месте. 300, лист 300. Бойцы его, бойцы на месте. Бойцы оттуда с левого фланга отходили, что закладку за укропы зашли. Бойцы побежали, блядь. За укропы зашли. Короче, с левого фланга люди отошли. Там укропы закатили, как через захуя. Охуячили все.
3: Страны где? 300 лет.
2: Быстро, быстро, быстро, очень быстро оказать помощь по эвакуации раненых, подготовить людей на закрепление. Тут никто вообще не может сейчас двигаться, они прям сюда кладут кассетами. Ко мне попало, ко мне попало. Ты ранен, ты ранен? Я не пойму это, руку что-то... Пока нормально, нормально. А сейчас вообще хуй узнает ядерную бомбу, кто же скинули на нас, блядь. Рвануло так, мама мия, блядь. Мне нужно еще люди сюда, резерв какой-то, блядь.

0: А Валерку тоже не вытянули, да, еще?
1: Валеру еще нет, он там лежит.
2: А ты Валерку вообще там видел, нет? Нет еще, вообще не вытащили.
0: Всю ночь, говорит, блядь, раненых возят, нахуй.
3: Всю ночь, говорит, да. 300-200.
0: Полная машина раненых возит.
4: Это в этом
0: госпитале,
4: да?
0: Ну, при нас там кричат, блядь, операционные там хуёли.
5: Ильгизу ноги оторвало.
4: Ильгиза матери вообще не знает, как писать.
6: А как ты ей напишешь, блядь? Да тут ничего не придумаешь больше.
3: Пускай Паша говорит, Паш, ты командир.
5: Я думаю.
6: Надо звонить.
3: Я имею в виду звонить и говорить.
6: Надо звонить.
5: В смысле, по телефону?
7: Да.
5: По телефону.
1: Будь бандер.
3: Все, не успокойся. Слышишь? Вытащите.
1: Трое детей, Валера.
3: Охуеть.

0: 깨달아, 그거. 다 따이린 담을려. Вот застрелился.
1: Застрелился?
0: У него позвоночник перебит был. Он это, не дошел все равно, не дополз. Его окружили, он, блядь, сам себя выстрелил.

0: При первом заходе был подбит сопровождающий танк. Начала работать артиллерия противника. Нас начали обстреливать с трех сторон.
1: У нас не было ни поддержки, ничего.
0: Я услышал слова кота: пацаны, мне пиздец. Мне отказали ноги.
2: Ну, вон там еще спереди надо вымывать. Бля, ебать, какой запах. Блядь.
0: Мне прицелили осколки в спину.
3: Что, скажи, не надо, скажи отбой.
2: Давай.
0: Да. По мне скинули с птички гранату. После того она перезарядилась, скинула у меня лоб.
3: Там просто лечил.
2: Как раз вот здесь сидел человек. И у него прям вот где ноги, там вот дыра.
0: Лежал, притворился мертвым, да, не буду скрывать. Слышал ночью, как ходили хохлы, приползая. Молился всем богам. Просил, чтобы я остался живой. Чтобы он дал сил, чтобы был бросалки. Выбрался. Что я могу сказать? Война все-таки правильная. Очень правильно. Если нас там не будет, неизвестно, что вообще будет с территорией нашей России. Противник по-любому будет слушать Запад.

0: и под этим руководством будут, то есть, осаждать наши границы. А мы этого позволить не можем. Так что...
1: Это ты когда пришел к этому выводу?
0: Так вывод, я вот давно пришел, получив ранение, я вот находясь сейчас в мирное время, да, вся на территории России. Я думаю, мы правильно, чтобы там.
1: Но у тебя же раньше были другое мировоззрение.
0: Да, да. Я хочу, чтобы был мир. Да вообще во всем мир.
1: У тебя сейчас более такие воинствующие лозунги. Почему так?
0: Почему так? Потому что я никогда не забуду лица тех людей, которые были со мной изначально. Никогда не забуду. Они погибали. Сейчас. Видео есть. Вот.
2: Это канал противника перед грандами.

0: Вместе. Зачем нам это слово? Что мы будем говорить внукам своим? Что буду о нем рассказывать? За что он воевал? Хотя он нам оттуда говорил, что мы победим. Он, наверное, сам не понимал, кого мы победим и за что мы воюем. Непонятная война. Для всех непонятная.
1: Вот Эми. Здесь вот он лежит. Ты знаешь, он как боялся ехать туда. Он сразу, он всем говорил, что я оттуда не вернусь. Маяшка, как я тебя люблю. Ты видишь, кто к тебе пришел? И Настя, и Мальберта. Честно, кому эта война вообще нужна? Может, кому-то нужна? Но не нам, ни женам, ни матерям, ни детям.

0: он любил все печеное вот это вот. Пусть лежит вот, пусть. Я вот сюда положу, вот здесь вот положу, вот так вот. Кушай, сынок. Кушай, это мама дала.
1: Теперь здесь у меня много знакомых. Они не суперлюди и не злодеи. Военная машина затянула многих из них на фронт, эксплуатируя их чувство патриотизма, дружбы и финансовую нужду. В итоге здесь лежат обычные ребята. Не из богатых, а из тех, на чьих костях делается большая политика.

0: Потерпи, потерпи, мой пирожочек.
1: Сейчас мы тебя.
0: Ой. Ну а что сделать? Ты горячую вылила воду. Могла бы не выливать. Тихо, тихо. Ну давай, давай. Потерпи, потерпи. Холодная, да? Холодная.
1: Все это так неожиданно произошло.
2: А сейчас
1: все очень серьезно. Ребенок. Такая ответственность.
3: Что ты вообще почувствовала, когда узнала, что беременна?
1: Странное чувство, не знаю. Не радость, а что-то непонятное. Страх какой-то. Страх капец какой. Это надо его воспитывать. Вложить в него все самое хорошее, чтобы тоже вырос достойным, хорошим человеком. Это все непросто.
3: А что ты ему будешь рассказывать про
1: войну?
3: Да.
1: Рассказывать об этом всем ребенку не хочется совсем.
3: Почему?
1: Потому что 90% это все ложь, и все это, как бы сказать, не поймет он вот этих всех вещей. Не поймет, что люди отмывают, сидят некоторые наверху деньги, а кто-то погибает. Вот это будет сложно понять и объяснить ребенку. Ну как ты ребенку это объяснишь? Пусть знаете, что в Российской империи, когда там князья правили. Это пусть знают. А то, что творится сейчас, это все очень. Я не знаю, как я ему это все буду объяснять.